0: Я прям в микрофон говорю.
1: Я могу так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Записи. Я не стесняюсь.

0: Сегодня среда.
1: Первое.
2: Июля.
3: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда.
3: Первое.
4: Первое.
5: Июля.
0: Июля.
6: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу!
7: В Москве 6 часов утра.
6: Чисти говно, блядь. На. Чисти говно.
8: Чисти.
6: Чисти. Говно. Работай.

6 часов 10 минут.

0: Сегодня среда.
1: Первое.
2: Июля.
3: Июля.
4: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

Мы столько от себя отрываем, чтобы боль быстрее проходила. Что к 30 годам просто заканчиваемся. И каждому новому человеку все меньше можем предложить. Но заставлять себя ничего не чувствовать, значит на самом деле ничего не чувствовать. Это так расточительно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда. Первое.
2: Первое.
3: Июля.
1: Июля.
4: Опять бред какой-то, блядь. А? Чё? Блядь, уже 8, я на работу.

0: Агата, суд Москвы, как меня слышно?
1: Агата, слышно хорошо, как надо.
0: Отлично, Агата, добрый день. Поздравляю с выведением.

0: изображение, лови момент. Не знаю, мне кажется, все совсем наоборот. Момент ловит нас.
1: Да. Да, это константа. Момент — это всегда сейчас, согласна?

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля? Пацан в жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

深呼吸。深呼吸。目を閉じる。息をするのを忘れてる。夢見ることを忘れてる。自分のことも忘れてる。

0: сегодня.
1: Сегодня. Среда. Среда.
2: Первое.
3: Первое.
4: Июля.
0: Июля.
5: В Москве 10 часов утра.

0: Сегодня среда.
1: 1 июля.
2: В Москве 11 часов.

выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь,

чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой альбаран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот.

0: Сегодня. Сегодня. Среда.
1: Среда. Первое.
0: Первое.
2: Июля.
3: Июля. В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч. Everything you always...

0: Mm-hmm. Это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня среда.
1: Перше.
2: Перше. Июля. Июля.
3: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: И отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все напасти нам будут трын-трава.
1: Радио Анон ФМ.
2: Remember, you never get a second chance to make a first impression.

0: Сегодня среда.
1: Первое.
2: Июля.
3: В Москве 15 часов. Все наконец-то пожрали.

0: Им было то, что у меня
1: такое чувство, будто это очередной заговор. Что же мне делать?
2: Что?
3: Слушать радио «Анонимус».

有一首歌叫做《自从时让恋爱终结》，我现在的心情就是这样。怎么样才可以让我忘记他？

0: радио Анонимус.
1: Вы слушаете радио Анонимус. Оставайтесь с нами.

государство действительно народовластие, свободу, равенство.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

ты умрешь, сука. Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?

0: Что сидишь и ребенок, мать, морду свою спрятала?
1: Да,
0: ее в вашу мать, сволочь поганые!

0: погибать молодым.
1: Буду погибать молодым.
2: Буду погибать.
1: Буду погибать.
2: Буду погибать.
1: Лазер, спутник полети.
3: Спутник полети.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда. Среда.
2: Первое июля.
3: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавий, так чорт тебе задавить.

pat on the head. Every day in every way, every day in every way.

0: давайте спросим у диджеев радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
2: Да-да-да.
0: Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Стать щитом. Стать щитом. Стать щитом против всех этих прохиндеев.
1: Вот Красная площадь 7 ноября. Бомбер беленькой пальтишку у тебя было? В этом

0: счастья нет.
1: Его не может не есть.
0: Счастья нет.
1: Его не может.

Нету и никогда не будет.

Пожалуй, одним из самых интересных слов в русском языке на сегодняшний день является слово... Среди всех слов русского языка, состоящих из трех знаков, слово единственное носит специальное название и называется «слово из трех букв». Это поистине удивительное и волшебное слово. По-разному произнесенное, оно может выразить и боль, и удовольствие, и ненависть, и любовь. Слово как и множество других слов, пришло к нам в язык из тюркского. Оно образовано от слова «хуай», что переводится как «нападать». В русском языке слово подпадает под множество лексических и грамматических категорий. Например, оно используется как в прямом смысле «Маше нравится Васин хуй», так и в переносном «Вася на Машу хуй забил». В литературе это слово не обязательно означает сам предмет, но принимает также различные формы. Например,

прилагательное. Васе достается вся хуевая работа. Часть наречия. Маша слишком духа говорит по телефону. Глагола. Вася нахуячился. Наречие усиливающее прилагательное. Маша охуенно красивая. Простое наречие. А мне похуй. Часть слова. Хуесос или хуеплет. И, наконец, оно может быть почти всеми словами в предложении. Нахуя мне без хуя, если с**ем до хуя. Как вы и сами знаете, существует не так уж и много слов, обладающих такой же широкой областью применения, как слово хуй. Рассмотрим примеры. Описание обмана. Вместо зарплаты дали хуй. Неприятностей. Со мной произошла хуйня. Агрессии. Ах ты хуй моржовый. Затруднение в общении. Я ничего понял. Любопытство. А это что за хуйня? Несогласие. Ни подобного. Неисправность. Хуево греют батареи. Пожелание или предложение. Дорогая, почему бы тебе не выйти на улицу, не подышать воздухом и не пойти на... Я уверен, вы и сами можете придумать множество других примеров. Когда существует так много применений этому удивительному слову, как может кто-то еще обижаться, когда вы используете слово «хуй»? Вы должны использовать это уникальное, гибкое слово как можно чаще в вашей повседневной речи. Оно тотчас продемонстрирует все особенности вашей личности и природу вашего характера. Поэтому встаньте и скажите громко и с гордостью «Пошли все на...»

его можно всегда найти под подушкой. Под подушкой. Под подушкой. А его можно всегда найти под подушкой. Во-вторых, от него, говорит,

мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Об абсолютных навсегда. Цепями рук Эдгарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, жинки. Мой друг, жинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: full lot of magic.
1: Что ты знаешь о гламуре?
2: О дискурсе?
3: Умеешь ли ты маскироваться?
2: А контролировать? Мы научим тебя.
4: Гламур и дискурс – две главные науки, в которых должен совершенствоваться вампир. Их сущностью является маскировка и контроль, и, как следствие, власть.
2: То, что ты видишь на этих фотографиях – это гламур. А столбцы букв между фотографиями – это дискурс. Понял?
5: Не очень.
4: Гламур – это секс, выраженный через деньги.
2: А дискурс – это секс, которого не хватает. Выражены через деньги, которых нет.

Oh, my God.

Oh, my God.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг.
2: Четверг.
0: Второе.
3: Второе.
4: Июля.
5: В Москве 2 часа ночи.

Thank you.

parler.